0: Кирон, Санчо, Перекапли, на КПП. New Mexico, Paul, X-ray, Paul, 315.
1: X-ray Paul 315, Northern.